0: кричал, но мы оба умеем скрывать. Не, ну звони, все равно ведь забыла какую-нибудь фигню. Не ходи к Ванге, и остались только зубные щетки, обнявшиеся в ванной.
1: En tu radio 98.5 RD1. Estás escuchando Tarde Urbana. Tarde Urbana